0: Кантан жагысты, ладас молам чен моа, жаггян танстэ цурса адзаты инканис корла, ладас юнски гонпа цурды тунгши, ген кончок гялца нис эшадазадз.
1: Ладак гонпа цурды, чалиги наале, ладак молам чен по, гузу кетуно. Ладак жонсу такса, капсун папа дени ната, тене намден жипа санге шаке туве, тене куру жимбо чеспо такса ната, ладак сена дан корте, ладак сен мансока, тене ната чинлап катин кянг житайно. Те туспина дени ната, ладак сена молам ченпо цок чеспо анг, гява гепе чотин житан, ива ната чотбол ченпо жигино самара. Ситанге ната ладак молам ченпо, понда сумпе нишу чигни нишу нга цок соль ютуно. Дало ngaja капчупе ладак гонпа цокдуй чокне, тене тузотпо ангата ширгян чосинан, тене нишу сумни, нишу дун соба цокче сенгаже такса сондын тео гюмзан чие жуна сангесе куру рингсе римбо че ме се чуксум чубжин иска ина ладак молам ченбе тене тонбе сола кхана тене данден жуче сену яле
0: ладак сужун азде чиф секретарь Ашиш Кундре ладак синанга жунилде че сенгишур сакши гижага замлинг шчил даника ю гижаг стиче си пия дзад го талдик чуче сискор ла цокспа жигбота за тенок цокспес капс альдунчак чиги рингсла юг тангдил тедигрим сна цокшик юлжон се как сосу нанга талдик чуче с инкан танг жунилде че сенгишур сакшик замлинг шчил дани ю гижаг из капс тигрим шо Махабоди Интернешнл Медитейшн Центр ика цокшес тангяпу жугс дуче с инкан искор ла шада за тенок итус чиф секретарь trees gas chimel danika taldik ajojes in khan digrim transport lushuk jese pia tabling gas pa yongo shestang delyo to guni parla rogzil yongo shese ka she salte no khongis pwd las khusla mimc sona si yogi digrim ataldik jose nase kaldani zogun chachang dubjuk jese the the nase NASA gun ting ting lemo jo chesi lastir gun chachang tu sika dubchu kosmol te ka salte no ito chief secretaries yogi digrim NASA ka gunika talik cho ches in te NASA gun ngoshtak chos te yogi na nga khak thusa mitang sa cham shik chu pa lep chesi chod yo te changme sko lal ta tok zat kosmol te jelo las khus la ka salte no chok space cups le na nga yogi sko la digrim so talik cho ches thang yam po nubra chang thang tang jan NASA thagring guni na nga ina chok si yogi digrim talik cho ches la she salte no chok space cups mimc ngeston pa gen sanga sine ir sona se ka mitang stong dun ne chu zam chu pa yogi jak ar si chesi zat gu na nga thus thup nyan ches yot khan tang mitang stang space te de cho de talik tang jan talik gun Lanshes zat tupjes yotkan eskola shada zate nuk idus chief secretaries Rzonspun la zamlingshchil dani yogi jakshtichesi zadrim Gya chenmwe lani ka tsokshes inkanbwe taldik gunang chisa tukne itsimspo dupjuko sumolte ka salte nuk Akashwani le nasul zdekhaghe nanga casual ildani ka ladaqsi nanga nasul silkan tang yurkan yang na news reader kam translator ikona sipia reltos pagun lenchese nuk june le ces ashkan asongskun la reltos pagunes ngan ju le lungtin kanga to jugoste nuk. Akashwani le gyute ladaqsi nasul gun ime nanga lanji sanches la pulenji gyot ladaqsi nasul nga toy chuzot gu tang ngu ngime chuzot ngis tang skarma ngap chunga nga pido chuzot nga tang pido chuzot dun tang skarma chunga ka santub enjigin nuk ina zuks la shi zuks pel la mikang ladak si nasul gun santub ches yote nuk aga ashwani le ne ta nasul ton.